0: Так, вот как вы прочитали. Coffee break. Can I start a Korean or something?
1: What?
0: 2253.